0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: ꯑꯥꯁꯀꯥ ꯄ꯭ꯔꯁ꯭ꯅ ꯍꯦ ꯖꯤꯖꯁꯀꯤ ꯏꯁ꯭ꯋꯔꯤꯌ ꯁꯛꯇꯤ ꯀꯦ ꯑꯦꯛ ꯎꯗꯥꯍꯔꯟ ꯗꯤꯖꯤꯌꯦ ਆਸ਼ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀਸਸ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰੀਯ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀਜੀਏ
0: ਅਚੁੰਬ ਪੌਖੁਮ ਪੀਬੀਰਕਪਸਿੰਗੀ ਮਨੁੰਗਦਗੀ ਲੋਟਰੀ ਤੌੜਗ ਖੰਗੇਟਲਬ ਮਹਿਰੋਇਸਿੰਗਦਾ ਅਹਾਨਬ ਮਨਾ ਓਇਨਾ ਲੁਪਾ ਚਮੰਗਾ ਅਨੀਸੁਬ ਅਮਸੁੰ ਅਹੁਮਸੁਬ ਤਾਰਬਸਿੰਗਦਾ ਲੁਪਾ ਚਹੁਮ ਅਮਸੁੰ ਲੁਪਾ ਚਨਿ ਪੀਜਗਨੀ ਅਦੋਮਨਾ ਪੌਖੁਮ ਪੀਬੀਰਕਪਦਾ ਇਸਾਗੀ ਮਿੰਗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMS ꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495ꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯡꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 450ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯁꯔꯨꯞ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯍꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯆꯅꯨ ꯁꯤꯂꯩꯃ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯕꯤ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 452ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯄꯨꯁꯄꯥꯟꯖꯂꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯇꯨꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯂꯟꯂꯩꯃ ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 453ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯏꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯡꯂꯦꯝꯕꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯏꯔꯤꯛ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯊꯣꯏꯍꯦꯟꯕꯤ ꯃꯩꯀꯥꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥꯕꯥꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 454ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯋꯥꯉꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯃ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯈꯣꯡꯃꯟ ꯃꯪꯖꯤꯜ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯂꯝꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 455ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯍꯥꯔꯇꯦꯖ ꯔꯣꯏ ꯇꯥꯏꯅꯤ ꯇꯣꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯂꯥꯂꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯀꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯣꯖꯤꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯉꯥꯝꯄꯥꯠ ꯈꯨꯅꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯌꯥ ꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯅꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ, ꯁꯨꯔ, ꯇꯥꯜ, ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯏꯊꯤꯜꯁꯤꯡ, ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤ. ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯈꯤ, ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ, ꯀꯞꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ, ꯄꯦꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯟꯕꯤꯔ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯂꯥꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ, ꯁꯃꯨ ꯁꯂꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ.